0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

Прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Tekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Tekava. Visu vai neko.
1: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 749 евро Xiaomi Watch S5 в подарок. А с Xiaomi 17T Pro за 999 евро получишь Redmi Pad 2. Каждая деталь днем и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.lv или в любой центр клиентов Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программ. ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Доброе утро, Латвия! На часах 6, за окном июнь, а впереди целый новый день. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин, и в ближайшие 4 часа мы проведем вместе на Ретро FM Латвия.
5: Начинаем!

0: Доброе утро! Опа, моргнули и среда. Среда день особенный. Выходные уже не кажутся чем-то далеким и недостижимым, а до Лига Иянова дня остается меньше недели. Пожалуй, самое время начинать присматриваться к прогнозу погоды и прикидывать, где будут жариться шашлыки, плестись венки и встречаться рассвет. Хотя, если посмотреть сейчас гостевые дома, уверена, надо очень постараться поискать, чтобы найти перед Лигой незанятые дома.
1: Кстати, наши предки к среде относились весьма уважительно. Считалось, что этот день особенно подходит для новых дел, важных решений, торговли и обучения. Не случайно среду связывали с Меркурием, покровителем знаний, общения и предприимчивости. Были и свои финансовые приметы. Например, начинать новое дело в среду считалось удачным знаком, а вот деньги в долг старались не давать и сами не занимали.
0: Благоприятным этот день считался и для знакомств. Говорили, что встреча, случившаяся в среду, нередко оказывается полезными и запоминается надолго. Ну а еще наши предки советовали в этот день поменьше ругаться. Считалось, что ссора, начавшаяся в среду, может затянуться гораздо дольше, чем хотелось бы ее участникам.
1: Так что пусть эта среда будет спокойной, продуктивной и богатой только на хорошие новости. Доброе утро!
0: Ну а мы двигаемся дальше. Впереди Эль Пасадор, Амада Мия, Аморе Мио.

0: До чего дошел прогресс, труд физический исчез, да и умственный заменит механический процесс. Похоже, авторы песни из фильма «Электроника» постепенно оказываются правы. В Гонконге готовятся открыть первый круглосуточный магазин, где покупателей будет обслуживать человекоподобный робот по имени Сяо Гай.
1: Робот сможет приветствовать посетителей, отвечать на простые вопросы, помогать с выбором товаров и сопровождать покупку на кассе. При этом общаться он будет сразу на нескольких языках, что особенно удобно для туристов.
0: Сам магазин получится совсем небольшим, всего около 9 квадратных метров, но ассортимент обещают регулярно менять. От напитков и снеков до сувениров и некоторых безрецептурных товаров.
1: Интересно, что подобный проект уже работает в Пекине. По словам разработчиков, один такой роботизированный магазин способен обслуживать до 1000 покупателей в день. А в ближайшее время компания планирует открыть до 100 подобных торговых точек в разных городах.
0: Фраза «откройте вторую кассу» в таких реалиях постепенно начинает приобретать совсем новый смысл. Ну а впереди, после небольшой паузы, Райан Перес с песней «Дольче Вита».
2: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
4: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной

0: Для вас звучала песня «Loveful» группы The Cardigans. Всемирную известность этот хит получил после того, как прозвучал в фильме «Ромео и Джульетта» с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. Именно тогда песня покорила чарты по всему миру. Ну а впереди, после небольшой паузы, Евгений Осин с песней «Качка».
1: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Viking Lotto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Lotto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
3: Labas lietas notiek!

0: Доброе утро! Похоже, один медведь способен устроить себе такие каникулы, о которых многие школьники могут только мечтать. В японском городе Уцуномия власти временно закрыли сразу 94 школы после того, как в жилом районе появился дикий медведь.
1: Животное несколько дней разгуливало неподалеку от домов, а полиция, спасатели и охотники пытались проследить его перемещение. И когда медведь вновь появился рядом с жилыми домами, часть улиц оцепили, а жителям рекомендовали лишний раз из дома не выходить.
0: В итоге Косолапову удалось усыпить транквилизатором, поместить в специальную клетку и вывести из города. Любопытно, что такие меры для Японии вовсе не выглядят чрезмерными. По официальным данным, только за прошлый год в стране пострадали от нападений медведей более 200 человек, а 13 случаев закончились трагически.
1: Специалисты объясняют участившиеся встречи людей и медведей сразу несколькими причинами. Популяция животных растет, климат меняется, а в некоторых регионах становится меньше привычной для них пищи.
0: Кстати, в Латвии эта тема тоже хорошо знакома. Медведей у нас становится все больше, а сообщения о встречах с ними появляются регулярно.
1: Правда, до закрытия 94 школ из одного медведя дело пока все-таки не доходило.
0: Ну а впереди Backstreet Boys с песней «Everybody».

0: 6:54 на часах, а на календаре 17 июня. Давайте же посмотрим, чем же знаменит этот день в истории. В 1579 году английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время своего кругосветного путешествия высадился на побережье нынешней Калифорнии и объявил эти земли владением английской короны.
1: В 1885-м в Нью-Йорк прибыл один из самых известных подарков в мировой истории – Статуя Свободы. Ее доставили из Франции на корабле «Изер», а спустя некоторое время памятник установили на острове в Нью-Йоркской гавани, где он находится и сегодня.
0: В 1929 году газета обратила внимание на роман «12 стульев» Ильфа и Петрова. Забавно, что за целый год после выхода книги критики ее практически не замечали, хотя позже она стала настоящей классикой.
1: Одно из самых загадочных событий произошло в 1940 году в Горьковской области. У села Мещеры после сильной грозы жители обнаружили настоящий дождь из серебряных монет 16-17 веков. Всего было найдено около 1000 монет. По одной из версий, ливень размыл старый клад и буквально разбросал его по округе.
0: В 1963 году был запатентован автоматический фотоаппарат Polaroid. Благодаря ему люди впервые получили возможность увидеть готовую фотографию всего через несколько минут после съемки.
1: А в 1985-м начал вещание телеканал Discovery Channel. Миллионы зрителей по всему миру впервые увидели документальные фильмы о природе, науке, технике и путешествиях, которые со временем стали его визитной карточкой.
0: Таким был день в истории. Ну а впереди Майкл Джексон с песней «The Way You Make Me Feel».

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Реклама. Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» без программы. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбс программа. LKPP-LV.
4: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзейбс» программа «ЛКПП-ЛВ».
5: Доброе утро еще раз всем, кто только присоединился. На часах 7, а впереди еще много музыки, истории и хорошей компании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Впереди Пати Райан и Стиви Уандер. Поехали!
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! Сегодня 17 июня, и в начале этого музыкального часа давайте заглянем в календарь и поздравим именинников. В Латвии сегодня Варда.

0: Северин, Силан, Мария, Митрофан, Зосима, Мефодий, Марфа и Петр. Всем именинникам здоровья, благополучия и побольше поводов для радости.
1: А в народном календаре сегодня Митрофан Навозник, которого еще называли Митрофан Красный Сарафан. Название может казаться забавным, но для наших предков этот день был очень важным. Считалось, что именно в середине июня нужно осушить.

0: яркие летние краски. Поля зеленели, луга цвели, а лето вступало в свои права. Уже по-настоящему.
1: Ну а мы желаем, чтобы этот день оказался таким же ярким, как тот самый красный сарафан из народных примет. Доброе утро!
0: Ну а впереди, после небольшой паузы, Жанна Фриске с песней «Где-то летом». Слушаем.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:09.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
5: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
5: Покупаешь встраиваемый холодильник «Хайер» и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Именинников поздравили, перейдем к праздникам, а их сегодня хватает на любой вкус. И начнем мы с Дня кваса. Квас появился задолго до газировки энергетиков и до сих пор остается одним из самых узнаваемых символов лета. В жаркий день стакан холодного кваса по-прежнему способен составить серьезную конкуренцию многим современным напиткам.
2: Есть сегодня и Всемирный день крокодила. Эти рептилии появились на Земле еще во времена динозавров и пережили множество глобальных изменений климата. И, кстати, под водой, поджидая добычу, они могут не дышать до 2 часов.
1: Ничего себе! Кстати, отмечается сегодня и День лейки. Любопытно, что первые металлические лейки появились в Европе несколько столетий назад, а их форма с длинным носиком практически не изменилась до наших дней.
2: А еще сегодня День приманивания муз. Праздник для всех тех, кто пишет, рисует, сочиняет музыку или просто ждет хорошую идею. Хотя, как показывает практика, музы чаще приходят не тем, кто ждет, а к тем, кто работает.
1: Кроме того, сегодня Всемирный день карате. Этим видом единоборств сегодня занимаются миллионы людей по всему миру. Причем не только ради спорта, но и ради дисциплины, самоконтроля и уверенности в себе. Но еще одна дата – Всемирный день мусорщика. По оценкам специалистов, один сотрудник коммунальных служб за год помогает вывести десятки тонн отходов, без чего жизнь современного города была бы просто невозможна.
2: Выбирайте свой повод отпраздновать и начинаем день с улыбки.
1: Поехали!
3: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
4: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
5: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
6: Ты только посмотри, все по парам заходят.
7: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
8: Предложение действительно для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
9: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно, если надо, очень то можно, можно, можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
12: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
9: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
13: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
14: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
15: Labas lietas notiek!

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Доброе утро. Проект Rail Baltica может быть реализован только при сохранении финансирования со стороны ЕС, заявил министр сообщения. Модель службы гособороны нуждается в дальнейшем совершенствовании, считает министр обороны. Завершен основной этап строительства путепровода на Кунзенсалу. Мероприятия, посвященные 825-летию Риги, будут проходить по выходным на протяжении всего августа. Каждый второй клещ в Латвии может быть переносчиком болезни Лайма. Air Baltic и израильская авиакомпания Эль Аль с 1 июля запускают совместные рейсы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Ja nu tavi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Когда? Да в любой момент.
3: Как в любой?
2: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
5: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
6: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
7: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
9: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Retro-FM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: До Лиги остается всего несколько дней, и, похоже, многие жители Латвии решили отметить праздники не только у костра и с сыром Яного дня, но и где-нибудь на морях. Туроператоры сообщают, что большинство поездок на длинные праздничные выходные уже практически разобраны. Свободные места еще остаются, но их становится все меньше.
2: Ну а среди самых популярных направлений – Греция, Испания, Кипр, Турция, Италия и Болгария. Особым спросом пользуются греческие острова Корфу и Крит, а также турецкая Анталия, где на праздничную неделю свободных мест уже практически не осталось.
1: Интересно, что какого-то одного безусловного фаворита в этом году нет. Жители Латвии выбирают самые разные варианты – от Средиземного моря до Балканского побережья. При этом специалисты отмечают, что путешественники стали внимательнее относиться к расходам. На стоимость отдыха постепенно влияет подорожание топлива, поэтому многие планируют поездки заранее.
2: Так что, если кто-то еще раздумывает, где провести Лигу, выбор, похоже, придется делать довольно быстро. Самые популярные варианты уже почти разобрали.
1: А впереди Лиан Раймс с песней «Can't Fight the Moonlight».

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Нервное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Реализовать железнодорожный проект Rail Baltica можно только при поддержке Евросоюза. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония должны действовать сообща. По его словам, Еврокомиссия рассматривает Rail Baltica как единый проект для всех стран Балтии. Модель службы гособороны работает. Работает успешно, однако ее можно улучшить. Такое мнение высказал министр обороны Райвис Мелнис. По его словам, важно сохранять высокий уровень подготовки и поддерживать мотивацию молодых людей к службе. Одним из решений может стать более активное использование новых технологий и сотрудничество с предприятиями отрасли. Завершена основная часть работ по строительству путепровода с улицы Твайка на Кунзинсалу. Новый объект обеспечит транспортное сообщение между улицей Твайка, Кунзинсалой и территорией Рижского свободного порта. После завершения всех проверок путепровод планируется открыть для движения осенью этого года. Празднование 825-летия Риги начнется 1 августа. Мероприятия будут проходить по выходным в течение всего месяца. В программе «Праздники в микрорайонах», «Музыкальные парки», мероприятия на набережной 11 ноября в Эрманском саду, а также концерты и спортивные события. Подробная программа опубликована на сайте «Рига.ЛВ». Пик заболеваний, которые переносят клещи, обычно приходится на июль, однако первые случаи уже зарегистрированы в начале лета. Все они связаны с болезнью Лайма или боррелиозом. Энтомолог Волдемар Спундис отметил, что в последние годы увеличилось количество клещей, которые являются переносчиками этого заболевания. Латвийская авиакомпания Air Baltic и израильская авиакомпания Эль-Аль заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов. Оно вступит в силу 1 июля. Сотрудничество расширит возможности для путешествий и улучшит пересадки для пассажиров, которые следуют между Израилем и Европой через Ригу.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
5: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
7: На часах 8, среда идет полным ходом, а вместе с ней наш эфир. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.
4: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Если вам кажется, что медведи существуют где-то далеко в таежных лесах, то у латвийских биологов есть для нас новости. По последним оценкам, в Латвии сейчас обитает не менее 190 бурых медведей. Для сравнения, в начале 2000-х годов их было меньше 10. Я прям помню тот урок географии, где мы точно выучили, что медведей в стране 6. Я еще думала, ух, целых 6 медведей, это ж в лесу его встретить можно. А сегодня их уже 190. Представляешь?
2: Представляю. При этом специалисты говорят, что медведи больше не просто заходят к нам из соседних стран. Теперь это полноценная латвийская популяция. Больше всего животных обитают в Видземе и Латгале. При этом эксперты просят не паниковать. Конечно, это так ведь просто. Медведь остается очень осторожным зверем и обычно старается избежать встречи с человеком.
1: Зато если вы заметили следы медведя, шерсть, царапины на деревьях или самого зверя, об этом просят сообщать в Управление охраны природы. Такие наблюдения помогают ученым следить за популяцией.
2: Ну а тем, кто все же переживает из-за почти 200 медведей в стране, специалисты напоминают, в соседней Эстонии их около 1000. О боже, 1000! Но серьезные инциденты с людьми происходят все же крайне редко. На этой ноте мы предлагаем вам посмотреть, что у нас дальше по музыке.
1: И порадует нас после небольшой паузы Пол Маккартни и Майкл Джексон с песней «Say, say, say».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Герой этого месяца Навиада – «Капучино XL». Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты «Виада Плюс», приложением «Виада Латвия» и приложением «Лидл Плюс». «Виада». Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Начнем с футбола. Сборная Испании неожиданно не смогла обыграть команду Кабо-Верде. Матч завершился со счетом 0-0, хотя действующих чемпионов Европы многие считали явными фаворитами встречи. Испанцы больше владели мячом и чаще атаковали, но распечатать ворота соперника так и не сумели.
2: Чемпионат мира продолжает преподносить сюрпризы уже на старте группового этапа. Ранее очки потеряла Бразилия, сыграв ничью с Марокко, а теперь к числу фаворитов, столкнувшихся с трудностями, присоединилась и Испания.
1: Интересные новости приходят и из-за пределов футбольного поля. Оказывается, подготовка сборных к чемпионату мира – это отдельная история. Франция привезла на турнир около 6 тонн оборудования, включая собственную криокамеру для восстановления игроков. Норвежцы отправили в США около 300 килограммов красной рыбы, более 100 килограммов национального коричневого сыра и примерно 6 тысяч апельсинов. А футболисты сборной Бразилии между тренировками устроили в гостинице настоящий клуб любителей видеоигр.
2: Ну а в «Формуле-1» главным героем выходных стал Льюис Хэмилтон. Британец выиграл Гран-при Барселоны и одержал свою первую победу за «Феррари» после перехода в легендарную итальянскую команду. Для семикратного чемпиона мира это уже 107-я победа в карьере и первая после перехода в «Феррари». Это еще одно подтверждение того, что один из самых успешных пилотов в истории по-прежнему остается в большой игре.
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Для вас звучала песня «Believe» легендарной Шер. Именно этот хит в 1998 году сделал популярным знаменитый эффект «Аутотюн» — обработку голоса, которая позже стала визитной карточкой современной поп-музыки. Многие даже называют ее звучание «эффектом Шер». Ну а впереди после небольшого антракта «Високосный год» с песней «Метро».
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
10: Это вообще нужно измерять?
9: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
11: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
14: Только в МК Латвии. Сколько доплатят пенсионерам и как пересмотрят систему инвалидности? Большой разговор с министром благосостояния. Серьезные изменения в законе о квартирной собственности. Читайте, как закрепить за квартирой личную парковку во дворе. Латвийские перевозчики прекращают автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Мы узнали, как теперь ездить к родственникам. Правда ли, что государство раздает деньги на замену лифтов? Только у нас правдивые правила грантов. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
15: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
16: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
17: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь. Будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dena Man предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
18: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
19: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
18: Lidl стоит того.
20: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
12: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
21: Latvijas Loto!
22: Labas lietas notiek!
23: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

Доброе утро. Европарламент одобрил частичную отмену пошлин в отношении США. Подготовлен специальный закон о поддержке восточных приграничных регионов Латвии. Журналистов ознакомят с ситуацией в мясном павильоне Рижского центрального рынка. На строительство корпуса А2 больницы Страдания планируется перераспределить 14,5 миллионов евро. Новую женскую тюрьму в Цесисе планируют построить к 2028 году. В Даугавпилсе в пятницу пройдет ежегодное мероприятие, посвященное встрече праздника Лиго. Подробности в начале часа.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Истинный смысл жизни заключается в том, чтобы сажать деревья, под сенью которых вы не рассчитываете сидеть, говорил Элтон Трубот. Впрочем, эту фразу нередко приписывают и американскому проповеднику Нельсону Хендерсону. Так вот, в Сиглском крае на месте бывшего песчаного карьера возле Инчиканца высадили более 7 тысяч молодых сосен.
2: В акции приняли участие более 60 человек, в том числе люди с ментальными нарушениями, их семьи, представители самоуправления и различных организаций. Организаторы подчеркивают, смысл мероприятия не только в посадке деревьев. Для многих участников это возможность почувствовать себя частью большого общего дела и увидеть вполне осязаемый результат своего труда.
1: Каждый из этих 7 тысяч деревьев со временем вырастет в полноценную сосну, а территория бывшего карьера постепенно превратится в настоящий лес. Высадка стала частью общеевропейской инициативы «3 миллиарда деревьев к 2030 году», которая помогает восстанавливать природные территории по всей Европе.
2: Возможно, спустя несколько десятилетий кто-то будет гулять по сосновому лесу возле Инчуканса и, возможно, даже не догадываться, что когда-то на этом месте был карьер, а началось все с одного дня и нескольких тысяч маленьких саженцев.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, Бритни Спирс с песней «Baby, One More Time».
0: Лига-марафон от «Аутопарстрады ЛВ» уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на «Аутопарстрады ЛВ».
3: Реклама. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 grami iepakojumā 1,69 €. Rimi.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: Лига – это песни, сыр, пиво и магия, когда природа празднует свой расцвет. И если вы еще не решили, где встречать Янову ночь, у Риги уже есть несколько предложений. В этом году главные праздничные мероприятия пройдут сразу на трех площадках – в Гризинканце, Дзегушканце и Межапарке. Праздник начнется вечером 23 июня и продлится до самого рассвета.
3: Гризинканс подойдет тем, кто любит сочетание традиций и современных развлечений. Здесь будут плести венки, водить хороводы, зажигать костер, а после полуночи гостей ждут концерты и танцы до утра.
2: Тем, кто хочет почувствовать более аутентичную атмосферу Лига, организаторы советуют отправиться в Дзегушканс. Именно это место уже много лет считается одним из главных центров празднования Яновой ночи в Риге. Здесь будут звучать народные песни, пройдут традиционные обряды и большой народный бал, а после полуночи будут чествовать всех янисов.
3: А любителей больших концертов ждет Межапарк. В Зеленом театре состоится рижский зеленый бал, где выступят Ая Андреева, Жорж Сиксна, Ральф Эйланс, группа Love Legacy Tips и другие популярные латвийские исполнители.
2: И где бы вы ни оказались, завершится праздник одинаково – встречей рассвета. Потому что Янова ночь без восходящего солнца все-таки была бы немного не той Яновой ночью. Но впереди Modern Talking с песней Джеронимо с Кадиллак.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Лига марафона от Аутопарстра ДЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Аутопарстра ДЛВ.
2: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень, то можно.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
8: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
9: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Депутаты Европарламента одобрили полную реализацию таможенного соглашения между Евросоюзом и США. Решение принято на заседании в Страсбурге. Большинство депутатов поддержали отмену пошлин на промышленные товары США. Также соглашение предусматривает более широкий доступ на европейский рынок американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции. Для поддержки восточных приграничных регионов Латвии разработан новый закон о развитии восточной территории страны. Его подготовила подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам. Закон предусматривает создание специальной системы поддержки для этих территорий. Ее цель – способствовать развитию региона и укреплению государственной безопасности. Руководство Рижской думы сегодня в 9:30 ознакомит журналистов с ситуацией вокруг мясного павильона Рижского центрального рынка. Павильон был закрыт из-за аварийного состояния. Это вызвало неопределенность среди торговцев. Во время встречи руководство предприятия планирует рассказать о дальнейших действиях и вариантах переезда на другие торговые места. Правительство выделило 14,5 миллионов евро на строительство второй очереди корпуса А2 больницы Страдоня. Дополнительные средства необходимы для покрытия полной стоимости строительного договора и его индексации. Общая стоимость проекта составит почти 129 миллионов евро с НДС. Новая женская тюрьма в Цесисе может быть построена к концу 2028 года. Тем временем в конце июня в Лепойскую тюрьму переведут последних заключенных из Елговской тюрьмы. Управление заключения сейчас готовит договор на строительство нового корпуса тюрьмы в Цесисе. Его планируется подписать осенью. В Даугавпилсе в пятницу в 18:30 в сквере Пумпура состоится ежегодный праздник «Встречи Лепойска». Гостей ждут яновые песни, танцы, мастер-классы по ремеслам, связанным с праздником летнего солнцестояния.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курземе ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
4: На часах 9, а это значит, что у нас впереди еще целый час веселья, новостей и лучшей музыки трех поколений. Утренний экспресс спешит к следующей станции, а за рулем Елена Рассохина и Александр Шунин.
5: Поехали встречать это утро вместе.

0: Родительский контроль, запреты на соцсети, ограничения по возрасту – это все регулярно становится темой для споров. А новое европейское исследование показывает, одними запретами проблему безопасности детей в интернете не решить. В исследовании You Kids Online приняли участие почти 30 тысяч детей из 19 стран Европы. Ученые пришли к выводу, что гораздо важнее не только ограничивать доступ, но и учить детей безопасно пользоваться интернетом, а также вовлекать в этот процесс родителей и сами интернет-платформы.
1: Например, среди детей от 9 до 11 лет аккаунты в социальных сетях уже есть у 34% опрошенных. В возрасте от 12 до 14 лет этот показатель достигает 70%, а среди подростков 15-16 лет почти 90%. Самым популярным занятием в интернете остается общение с друзьями. На втором месте просмотр видео, затем музыка и общение с родственниками.
0: При этом каждый пятый ребенок рассказал, что сталкивался в сети с проблемным контентом. Чаще всего речь шла о теориях заговора и недостоверной информации.
1: Авторы исследования напоминают, цифровой мир давно стал частью обычной жизни современных детей. Поэтому вопрос сегодня уже не только в том, как полностью оградить ребенка от интернета, сколько в том, как научить его ориентироваться в нем безопасно и разумно.
0: Ну а впереди после небольшой паузы «Мумий и тролль» с песней «Невеста».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:13.
2: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Я летал из кадри сына Лигуа, Лигуа, Курзама стана сепре сына Лигуа.
5: No 16. Līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Black Eyed Peas взорвали сцену в Балтии. Смотри, как это было.
2: Evolution Латвии уволила сотрудника еще до первого рабочего дня. Дело завершилось в Верховном суде.
1: В среду ожидается преимущественно облачная и ветреная погода.
2: Мбаппе сделал дубль в первом же матче и вошел в историю.
1: Дисквалификация на Евровидении, любовь аудитории и аншлаги. Кто такой Йост Клейн?
2: Деньги под ковром и на банковских счетах теряют покупательную способность. Каковы возможные решения?
1: Во вторник во время ремонтных работ в Агинскалнсе загорелась конструкция крыши.
2: Празднование 825-летия Риги пройдет по выходным в течение всего августа.
1: В Северо-Курзамской региональной больнице родились первые в этом году близнецы.
2: Найдены совята, выпрыгнувшие из гнезда. Как у них сейчас дела, смотрите в фотоподборке.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Для вас звучала Crazy Music от Otton. Песня вышла в 1981 году и стала продолжением успеха группы после мировых диско-хитов D.I.S.C.O. и Hands Up. Ну а впереди после небольшого антракта Сиси Кейдж с песней Jump in My Car.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Реклама.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Доброе утро. Рост доли теневой экономики свидетельствует о необходимости пересмотра прежнего курса, заявил премьер-министр. Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Евросоюз готовит крупнейшую за последние два десятилетия реформу прав авиапассажиров. Жителям Латвии, вероятно, придется столкнуться с более высокими расходами на отопление в предстоящем зимнем сезоне, прогнозирует СЭБ-банк. Во второй половине года в сфере общественного питания ожидается рост цен. Сообщения о соглашении между США и Ираном вызывают осторожный оптимизм у экспертов. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курзаме ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
2: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам. Током дернет.
1: Тельцы. Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
0: Близнецы. Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.
1: Раки. Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешний.

0: Для вас звучала «Don't Cry Tonight». Песня стала визитной карточкой итальянского музыканта Роберто Занетти, который не только исполнил хит, но и сам написал, спродюсировал и записал его практически в одиночку. Но впереди после небольшой паузы Андрей Губин с песней «Облака».
1: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 100% vadostojkī, podkhodjašī dļa tēplīh palov. Prost v ustanovkī i sistēmai klik. Eto Falcon. Vinil tolšinoj v 6 mm. Proizvedenīj v Germānīj. S zolotým sertifikātom kačestva vozduha Eurofin. Garantirujušim atsutstvie vrednych vešestv. 36 različnych vidov nalīčī. По 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: Фотография, которая приближает мир.

0: без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства. Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
2: Labas lietas notiek!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Метро-ФМ. На часах без 6:10, а это значит, что наш утренний экспресс сегодня благополучно прибыл на конечную станцию. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Надеемся, день будет легким, новости хорошими, а поводов для улыбки окажется больше, чем поводов для волнения.
3: Ну а напоследок заглянем в народный календарь. Сегодня Митрофан Навозник, которого еще называли Митрофан Красный Сарафан. Название звучит необычно, но для наших предков этот день был связан с заботой о будущем урожае. В середине июня крестьяне активно работали в полях и говорили: «Без труда нет и хлеба».
2: А прозвище «Красный Сарафан» появилось потому, что к этому времени лето уже полностью вступало в свои права. Луга покрывались цветами, поля наливались зеленью, а природа словно надевала свой самый яркий наряд. Пусть и ваш сегодняшний день будет таким же ярким, теплым и удачным.
3: Елена Рассохина
2: и Александр Шунин все эти 4 часа были вместе с вами.
3: Услышимся завтра на Ретро-ФМ.
2: До встречи.
3: Пока.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 10:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, Курзамовца на Сепрецы на Лигу.
3: Nosēšu pats metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: От костра до рассвета – вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас LV.
5: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Līgo, Līgo. Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалос Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалос Центрс.
12: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
13: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
14: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
15: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
16: Labas lietas notiek!

0: прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает – канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
4: Ши ир политиска реклама. Апмаксā partija – Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirzniecības vietās.
8: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия!
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняма и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курзаме ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняма и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Только в МК Латвии. Почему нуждающемуся могут отказать в пособии на еду, лекарства и квартиру? 10 важных вопросов в социальной службе. Как затребовать отпуск, чтобы не пропали дополнительные дни отдыха? Разбираемся с экспертом. Мошенники продолжают декларироваться в квартирах честных латвийцев. Читайте, как получить возврат квартплаты за чужака. Может ли вуз закрыться и оставить студента без диплома? Рассказываем, как не потерять годы обучения и деньги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
7: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
10: Labas lietas notiek!

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel, interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
6: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 700.

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
3: Labas lietas notiek!

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразие любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzemes, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP LV.
10: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. В Курзаме ожидается более солнечная погода. Во многих районах дождь. Ветер западный, северо-западный от 3 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге сегодня преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 18-19 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 12 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не дам искать резы на лыгу, лыгу, кузам останусь, я прецы на лыгу.
3: Nosešpadsmitā līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
1: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
1: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
8: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
9: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
11: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
12: Labas lietas notiek!

Герой этого месяца на Виада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl+.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Мастерс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Ногурис но баду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplast. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplast produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1 eiro 99. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čips 130 gramu pakās 40% atlaide un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Mastenēs v 220 LV da minus 50% участникам 220 LV plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
6: Акционер. Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirzniecības vietās.
7: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
8: Мерное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Рост доли теневой экономики показывает, что страна двигалась в неверном направлении. Такое мнение высказал премьер Андрис Кулбергс. По его словам, проблема заключается в системе, при которой добросовестный предприниматель чувствует себя неуслышанным. Кулбергс считает, что сократить теневую экономику только усилением контроля невозможно. Для этого легальный бизнес должен быть выгоднее нелегального. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам. Оно может повлиять на стоимость кредитов, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны. Ставки повышены на 0,25% пункта. Новые условия вступают в силу сегодня. Европарламент и Совет Евросоюза достигли предварительного соглашения о реформе прав авиапассажиров. Она предусматривает дополнительную защиту путешественников и более четкие правила для авиакомпаний. Жителям Латвии, вероятно, придется платить за отопление больше уже в предстоящем зимнем сезоне. Такой прогноз дал экономист Цбанк Дайнис Гашпуйтис. По его словам, главным фактором остается ситуация на газовом рынке. Сейчас природный газ стоит дороже, чем год назад, а это напрямую влияет на стоимость тепловой энергии. Во второй половине года в сфере общественного питания, вероятно, продолжится рост цен. Об этом заявил предприниматель и бывший владелец Лидо Гунар Стирсонс. По его словам, на ситуацию влияют геополитическая обстановка и рост расходов. При этом он считает, что бизнесу следует брать на себя часть убытков в периоды, когда государство сталкивается с трудностями. Сообщение о возможном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном вызвало резкое снижение цен на нефть и рост котировок на мировом рынке. мировых фондовых рынках. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании, который стороны могут подписать в пятницу в Швейцарии. Предполагается, что документ положит конец боевым действиям и позволит открыть Ормузский пролив для судоходства.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Салеку с папира вису, ко я сгребету павекть маяс, дарза и гаража. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
5: Lidl стоит того.
7: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skāties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Prigat čiris kastjor? Классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но RetroFM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно. Для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
6: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
9: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
10: Top, top, top! Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
11: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
12: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
13: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
12: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
15: Labas lietas notiek!

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālūdens Venden 3 veidi 1,5 litri 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Саготовуешь шоден. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Laima Randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращается снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
9: Лига, Лига. Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. Лига. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
11: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13. 15 градусов, днем плюс 21-22.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем красивого и доброго дня! Меня зовут Катя Ерофеева. И в эфире Retro FM Латвия наша ежедневная программа по заявкам «Привет в обед». Будем знакомиться с вашими посланиями на сегодня и вот-вот начнем. Будьте рядышком!

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 2:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, пусть там останутся все прецы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. И спешу зачитать поздравления для Арины Еремеевой из Риги от подруги Дарьи. Спешу поздравить свою любимую подружку Ариночку с днем рождения и пожелать ей оставаться таким же ярким и теплым солнышком, светить ярко, быть удачливой во всем и проживать свою жизнь в счастье и любви. Подпись «Дарья». Арина, принимайте эти добрые поздравления с днем рождения от Дарьи и от нас, от радио «Ретро FM Латвия».
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» еще одно поздравление с днем рождения, адресованное Ларисе Куприян от семьи и соседей. Лариса, принимайте пожелания исполнения всех желаний, везения, радости в каждом дне и быть счастливой. Ваша семья и соседи спешат поздравить вас с днем рождения. Желаем вам красивого дня!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед», которые к этому моменту остаются позади. Новые заявки, как и прежде, ждем на retrofm.lv. Ну а сейчас остается пожелать вам удачного продолжения дня и до встречи завтра. С вами была Катя Ерофеева. Оставайтесь на Retro-FM Латвия. Ну а я ненадолго прощаюсь. Пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Лига-марафон от Аутопарстрада ЛВ уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама. Саліку uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Только в МК Латвии. Сколько доплатят пенсионерам и как пересмотрят систему инвалидности? Большой разговор с министром благосостояния. Серьезные изменения в законе о квартирной собственности. Читайте, как закрепить за квартирой личную парковку во дворе. Латвийские перевозчики прекращают автобусные рейсы в Россию и Беларусь. Мы узнали, как теперь ездить к родственникам. Правда ли, что государство раздает деньги на замену лифтов? Только у нас правдивые правила грантов. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Астрадел В уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
1: Реклама.
2: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
2: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4-paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
2: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
0: Prigat čiris kastjor? Классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza paskat 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Праздничная распродажа Лига Verde Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
8: Loto. Labas lietas notiek.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнёмаю палīdzības программа ЛКПП ЛВ.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитнёмаю палīdzības программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM. Penso que un sueño para sido

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 3:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Лигу, Лигу, Курзам остатать всем резы на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
9: Это вообще нужно измерять?
8: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
10: Очки Филман.
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
13: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
14: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
15: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
16: Fotografija, которая приближает мир. Xiaomi в теле 2. С Xiaomi 17T за 17.

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: От Кастрады Рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуцеема. Покупай напитки Илгуцеемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ.
8: Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
9: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
10: Лето в новом звучании в Норсере. Откройте для себя атмосферу отдыха. В самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер. Уже сегодня.
11: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
12: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. 1000 preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
13: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает – канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Kaimiņ, ko tu jāņos?
3: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5 eiro un 79 centiem. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3 eiro un 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
7: Вместе с международной платежной компанией Декта.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Рост доли теневой экономики показывает, что страна двигалась в неверном направлении. Такое мнение высказал премьер Андрис Кулбергс. По его словам, проблема заключается в системе, при которой добросовестный предприниматель чувствует себя неуслышанным. Кулбергс считает, что сократить теневую экономику только усилением контроля невозможно. Для этого легальный бизнес должен быть выгоднее нелегального. Европейский центральный банк принял новое решение по процентным ставкам. Оно может повлиять на стоимость кредитов, ипотеку и доходность вкладов миллионов жителей еврозоны. Ставки повышены на 0,25 процентного пункта. Новые условия вступают в силу сегодня. Европарламент и Совет Евросоюза достигли предварительного соглашения о реформе прав авиапассажиров. Она предусматривает дополнительную защиту путешественников и более четкие правила для авиакомпаний. Жителям Латвии, вероятно, придется платить за отопление больше уже в предстоящем зимнем сезоне. Такой прогноз дал экономист ЦБанк Дайнис Гашпуйтис. По его словам, главным фактором остается ситуация на газовом рынке. Сейчас природный газ стоит дороже, чем год назад, а это напрямую влияет на стоимость тепловой энергии. Во второй половине года в сфере общественного питания, вероятно, продолжится рост цен. Об этом заявил предприниматель и бывший владелец Лидо Гунар Стирсонс. По его словам, на ситуацию влияют геополитическая обстановка и рост расходов. При этом он считает, что бизнесу следует брать на себя часть убытков в периоды, когда государство сталкивается с трудностями. Сообщение о возможном соглашении между Соединенными Штатами и Ираном вызвало резкое снижение цен на нефть и рост котировок на мировых фондовых рынках. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании, который стороны могут подписать в пятницу в Швейцарии. Предполагается, что документ положит конец боевым действиям и позволит открыть Ормузский пролив для судоходства.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
11: Вечерний променад.
12: Вечерний променад.
13: Вечерний променад.
12: На Ретро-ФМ Латвия.
14: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия. Давайте, присоединяйтесь.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы на лыгу, лыгу. Курзам остана всех прецы на лыгу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Studija Edmund Kaševski.
5: Итак, дорогие мои, самая середина недели, вроде как маленькая пятница, она же среда, 17 июня. Ну, что будет сегодня у нас в программе? Как обычно, хорошая музыка, информация, какие-то факты, не обязательно из мира музыки, тут масса и другого интересного. Будет конкурс, буду сухарики раздавать, так что... А, вот уже и Фильчта прилетела, так что, дамы и господа, все по порядку, поехали!

Для начала можно было, конечно, вас всех поздравить с Всемирным днем крокодила, но это как бы далеко неосязаемо, хотя у меня, честно признаюсь, есть и крокодиловый ремень, да, и крокодиловые туфли, и бумажник, да. Плохой я человек, правда? Потому что, да, ну, ничего не поделаешь. Да, было, грешен, каюсь. Сам не стрелял, сам не охотился, нет. Просто вот был в жарких странах, приобрел, что называется, в виде сувенира, да. Ну, перейдем от многострадального крокодила, перейдем к чему-нибудь вкусному. Ну, что, например, день приманивания муз. Ну, творческому человеку муза, она просто необходима, как воздух. Потому что без музы, да, без музы как-то вот... И не созидается, и не творится, и рифма не приходит, и нота не ложится, и мазок на картине, он какой-то не такой прозрачный или не такой интенсивный. Да, вот нужна муза, поэтому вот это очень важно. Ну и третий повод, который решил вытащить сегодня тоже вот во первых строках своего письма к вам, уважаемая радиоаудитория, это день русского класса. Эх, квас. Да, ну это сейчас в бутылках, а помните? Ну, люди постарше должны помнить. Желтые бочки на улице и большая кружка кваса, малая кружка кваса. Да, по 3 и по 6 копеек. Да, но квас, кстати, был вкусный, да. А с другой стороны, у меня есть знакомые, которые сейчас балуются тем, что дома делают квас. Ну, такой обалденно вкусный, ну, просто замечательный. Ну, а учитывая, что периодически у нас наступает жара, периодически, вот мы ждем, если синоптики нас не обманут в очередной раз, то вроде как сейчас должно быть несколько, ну, гипержарких дней. А посему с квасом-то, ох, как можно будет подружиться. Да что значит можно будет? Я думаю, вынуждены мы будем подружиться. Куда ж мы денемся-то в жару и без кваса, а?

0: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Ну а в отпуск-то когда?
2: Да в любой момент.
1: Как в любой?
2: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
1: Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Signetbanka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
7: Крытый пляж в Риге.
0: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалес Центрс.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
10: Вечерний променад. Вечерний променад.
11: На Ретро FM Латвия.
12: Итак, леди и джентльмены, мы с вами в этом часу еще успеем билетики разыграть на футбол. Сегодня же большой футбол в Риге. Дерби. ФЦ Рига против... Ха-ха-ха, правильно, РФС. Обалденный футбол будет, это раз. А во-вторых, после этого произведения у нас Филичита поправ... Да, по распорядку.

0: недели чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Вот такое послание пришло. Друзья хотят поддержать Александра Рапсодиевича в трудном процессе. Александр Рапсодиевич в данный момент ваяет плакат, заставку, и процесс очень сложный и очень ответственный, а поэтому любимая мелодия, как говорится, в данный момент не повредит, а скорее наоборот, должна помочь. Так что, Александр Рапсодиевич, хорошего вам творческого процесса!

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Вечерний променад, вечерний променад,
1: вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Retro FM Latvia.
1: Чемпионат мира по футболу, чемпионатом мира по футболу, а у нас своя свадьба. У нас сегодня, в среду, 17.06, в 19.00 на стадионе Сконто, рижское дерби. Рига ФЦ против РФС, как хотите, так и говорите. Представляете, какая будет битва, а? РФС против рижского клуба ФЦ. У меня есть парочка билетов, которые могу разыграть и сделаю это с удовольствием под конец часа, для того, чтобы вы успели к 19 на стадион. Ну, сами понимаете, сегодня народу там будет биток, аншлаг, так что заблаговременно надо будет выбираться, чтобы пройти все эти контроли, чекинги и так далее, и так далее. Ну, а что касательно самого футбола, я думаю, сегодня выложится по максимуму и ФЦ Рига, и РФС. Я думаю, все звезды, весь основной состав будет как с одной, так и с другой стороны на поле. Ну, а что касательно конкурса, об этом чуть попозже, как говорится, сохраним интригу.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама.
2: Прыгать через костер? Классика. Искать цветок папоротника? Романтика. Но Retro FM знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
9: Hey, ko tu šogad jāņos?
10: Kā katru gadu, jāņos jāņos ar top! Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
11: Top, top, top!
12: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
13: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
14: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lelairbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
15: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
16: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
17: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
16: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Večerni promenad.
19: Večerni promenad.
18: Večerni promenad. Večerni promenad.
19: На Retro FM Latvija.
20: Но, учитывая, что у нас ресурс времени достаточно невелик,
1: мягко выражаясь, потому что матч начинается в 19:00. Я думаю, ничего такого изобретать сверхъестественного не будем. А мы сегодня с вами давайте запустим конкурс имени Павленко. Ну и тот, кто угадает, тот и получит два билета на футбол на матч Рига ФЦ против РФС. Сегодня как раз-таки в 19:00 на стадионе Сконто этот счастливчик будет в количестве двух человек сидеть и за кого-то кричать на трибунах «Сарау! Сарау!» или погодите, о футболе «Сарау» кричат разве? В принципе, да. Это наше, это то, что мы, так сказать, выносили. Да, а посему вот можете уже практически фантазировать и на 244-244-14 присылать свои варианты, в какую минуту и секунду появится в студии Алексей Павленко. Появится, а не начнет читать новости. Как говорят в Одессе, это две большие разницы, да? Итак, в какую минуту и секунду в студии появляется Алексей Павленко? Цена вашего прогноза – два билета на сегодняшний матч Рига ФЦ против РФС. 19:00, стадион Сконто.

0: на Retro FM Latvia.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну все, дорогие мои, конкурс имени Павленко стартовал во всю мощь. Я уже смотрю, уже столько прогнозов поступило. Понятно, ведь футбол – это штука интересная. Самый массовый вид спорта в мире. Ну и в 19.00, напоминаю, на Сконту сегодня Рига ФЦ против РФС. Ну, кому два билета достанутся, а? Кто правильно угадает про Павленко? Да, поживем, увидим.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. «Формула здоровой улыбки» вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplast. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplast produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Банк Латвии опубликовал обновленный макроэкономический прогноз. По оценке Центрального банка, нестабильность во внешней среде ухудшает перспективы экономического роста и одновременно усиливает инфляцию. Эксперты отмечают, что похожие процессы сейчас наблюдаются и в других странах Европы и мира. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке. Рынки уже отреагировали на эту новость. Цены на нефть заметно снизились, а стоимость нефти марки Brent опустилась до $81 за баррель. Экономисты ожидают, что топливо в ближайшее время может продолжить дешеветь. 41% жителей Латвии перед днем выплаты зарплаты имеют на банковском счете не более 100 евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Norstat. По мнению исследователей, это говорит о напряженной финансовой ситуации для значительной части населения. Ни в одной из крупных больниц Риги сейчас нет подземного убежища, где можно было бы укрыться во время воздушной тревоги или другой угрозы. Однако в медицинских учреждениях подчеркивают, что пациенты не останутся без защиты. Для таких ситуаций разработаны специальные планы, а в будущем больница намерена построить новые убежища. Несколько страховых компаний начали предлагать новый вид услуг – страхование от военных рисков в мирное время. Ранее такие риски не покрывались. По словам представителей отрасли, наибольший интерес к новому продукту в первые дни проявили сельхозпроизводители. В ночь Лиго в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Это позволит жителям и гостям столицы удобнее добраться домой после праздничных мероприятий. Кроме того, 23 и 24 июня проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным для всех пассажиров.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем
10: будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов. Днем плюс 21-22.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
11: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем Ретро FM Латвия.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Это было нетрудно.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 5 часов 14 минут.
3: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Вечерний променад
6: на Ретро FM Латвия.

Ой, дамы и господа, сейчас будем подводить итог конкурса имени Павленко. Все очень просто было сегодня. У нас есть точечное попадание, прям скажем, в десяточку. Но об этом чуть попозже. Я лишь напомню, что победитель сегодня получает 2 билета на посещение рижского дерби. Рига ФЦ против РФС играет на стадионе Сконто в 19:00. И я представляю, что сейчас вот счастливчик получит эти 2 билета под такие завистливые взгляды всех остальных участников этого конкурса. Но, как говорится, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, интуиция — это такая штука. Поехали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 участников прислали свои прогнозы. Причем есть дубляж. Ну, то есть люди называют одинаковое количество и минут, и секунд. Например, вот 16:58:58, два, так сказать, абонента и человек, который скрывается под псевдонимом «Дайвинг», и «Марина» прислали 16:58:58. И прислали 16:58 ровно, 58:00. Это таинственный абонент 206 и «Даце». Ну, в таком случае тот, кто первый прислал один из двойных вариантов, или бывает даже, что и в три человека угадывают одно и то же, загадывают одно и то же время, то получает приз тот, кто прислал самым первым. Однако, поехали. 16:48:37 Руслан. 57:25 Антон. 58 ровно 206 таинственный абонент. И 58:00 Даце. 58:10 Дима. 58:30 таинственный абонент 564. 58:36 Алекс. 55:43 Герман. 58:52 Дмитрий. 58:55 Марина. 58:58 Дайвинг. И 58:58 еще одна Марина. Ну, что я могу сказать? Алексей сегодня приперся в студию при параде. Я не знаю, куда он собрался. Может, тоже на футбол? Черт его знает, надо будет спросить. Но Алексей пришел ровно в 16:58:00. Ровно открылась студия и вошел Алексей. Я это, так сказать, отметил и смотрю, что первое в 16:56 это прислала нам... Даца прислала значительно позже, а ровно прислала таинственный абонент 206, которого мы поздравляем все дружно. И не надо завидовать, так сказать, ночью в узких улочках Риги. Ну, поздравляем, всем спасибо. На этом конкурс имени Павленко заканчивается, но будет конкурс имени Сухариков еще у нас. Так что всем спасибо, а 206 ждите моего звонка.

0: тūkstoši reklāma.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
2: Дамы и господа, напоминаю, что это звук, который вы только что слышали, это хруст идеального отдыха, как раз-таки под Лиго. Целый мешок вот этих вкусностей кому-то достанется. Но для этого надо будет чуть потрудиться. Да. Что касательно фирмы-производителя Марио, она уже 30 лет как на рынке Латвии, и это наш латвийский производитель создает традиции качества, которые доверяют поколения, которым, да, этим традициям. Что можно сделать? Надо встречать Лигу вместе с Марио и собирайтесь на природу, в дорогу или еще куда-то. У Марио есть для любого вкуса различные снеки. И от крекерных шариков до любимых орешков со сгущенкой. Помните вкус детства? Ага, вот именно. Настоящее удовольствие, которое дарит отличное настроение. И все это от фирмы Марио. Выбирайте проверенное качество, создавайте новые вкусовые традиции вместе с Марио. 30 лет. Хрустим вместе. Шикарный лозунг. Так, ну в подарке, как я уже сказал, в подарке у нас целый набор продукции Марио и сухарики, нескольких вкусов, классические мягкие баранки с настоящим сгущенным молоком, сырная сушка, кранчиз, все три вида, далее хрустящий снэк, крекерные шарики, короче говоря, целый мешокс, да. Что надо сделать? Ну, какой Лига без знаменитого припева? Мне вчера это понравилось, как вы творили. Да, Лиго припев. Помните? Да, так вот. Давайте обновим куплетики наши, да, под стать нашему конкурсу. Давайте придумайте короткую, подчеркиваю, короткую двустишную частушку. Два, да? Двустишную частушку. Где обязательно должно быть слово «Лиго-Лиго» и должно быть словосочетание «Крекерные шарики». «Крекерные шарики» и «Лиго-Лиго». Две строки, дамы и господа, не более. 244-244-14. Даешь хруст в эфире Retro FM Латвии при помощи вашего креатива. Ну, а что касательно музыкального сопровождения, то тут, вы знаете, вчера я пообещал абоненту Лёлик и Болик, что сегодня прозвучит, ну, поскольку ему было объявлено, что его призом будет музыкальное произведение, то я обещал, что сегодня прозвучит вот та песня, которая для него является для двух. Лёлик и Болик вообще это два персонажа было, да? Но будем надеяться, что это один человек, который скрывается под этим звучным псевдонимом. Так вот, Лёлику и Болику вчера не удалось услышать свое произведение в эфире Retro FM, но, как говорится, еще не вечер, не беда. Это произведение звучит сегодня.

0: «Когда любовь уходит прочь», именно так и называется эта композиция в проекте «Лундина». Ну вот, теперь я чист, как говорится, совесть моя чиста, как слеза комсомолки.
1: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
2: Табы Илкс тоже реклама.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
0: На 244-244-14 уже поступают ваши авторские двустишья. Напоминаю, должны быть вставлены два слова. Крекерные шарики. Крекерные. Не путать с другими шариками из других магазинов, да? Крекерные шарики. 244-244-14. Лиги.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Ты только посмотри, все по парам заходят.
9: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
10: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
11: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
12: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dena Men предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.dena.lv.
13: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
14: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
15: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
16: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
17: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Шикарные, шикарные варианты на 244-244-14 поступают. Давайте, давайте, время еще есть. Я на это еще отпускаю следующую композицию и рекламу краткую. После того, как отзвучит краткая реклама, уже ничего присылать не надо. Будем уже потихоньку смотреть и отфильтровывать то, что пришло. Да, я вам скажу, вы талантливый.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ с Эдмундом Кашевским.
2: Все, стоп-машина, ничего уже присылать не надо. Все частушки, которые были, они уже пришли. С этого момента мы начинаем обрабатывать материал. Вы знаете, похоже, что мы уходим в следующий час с подведением итогов. Столько всего. Да, чтобы никто был, так сказать, не упущен. Самое главное...

0: Только в МК Латвии. Почему нуждающемуся могут отказать в пособии на еду, лекарства и квартиру? 10 важных вопросов в социальной службе. Как затребовать отпуск, чтобы не пропали дополнительные дни отдыха? Разбираемся с экспертом. Мошенники продолжают декларироваться в квартирах честных латвийцев. Читайте, как получить возврат квартплаты за чужака. Может ли вуз закрыться и оставить студента без диплома? Рассказываем, как не потерять годы обучения и деньги. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
1: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
2: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
7: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
8: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов.

0: Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздыни. Звук, который в Латвии знают.
1: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17.

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад. На Retro FM Latvia.
6: Ну все, Жанна Фриске, реклама, и ждем Павленко с прогнозом погоды и с новостями. Да, работу вы нам тут подкинули, здорово. Ну, классные варианты, действительно классные.

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklāma. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā, 1,69 €. Rimi.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Юные дышпиркуми вейковос курши. Куру извелесес? Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātor un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz minus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15. Un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
6: Ērik, atvizī miņa tudā, kde pahnit lietam.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
9: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
10: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Банк Латвии опубликовал обновленный макроэкономический прогноз. По оценке Центрального банка, нестабильность во внешней среде ухудшает перспективы экономического роста и одновременно усиливает инфляцию. Эксперты отмечают, что похожие процессы сейчас наблюдаются и в других странах Европы и мира. США и Иран договорились о прекращении войны на Ближнем Востоке. Рынки уже отреагировали на эту новость. Цены на нефть заметно снизились, а стоимость нефти марки Brent опустилась до $81 за баррель. Экономисты ожидают, что топливо в ближайшее время может продолжить дешеветь. 41% жителей Латвии перед днем выплаты зарплаты имеют на банковском счете не более 100 евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Norstat. По мнению исследователей, это говорит о напряженной финансовой ситуации для значительной части населения.
13: Ни в одной из крупных больниц Риги сейчас нет подземного убежища, где можно было бы укрыться во время воздушной тревоги или другой угрозы. Однако в медицинских учреждениях подчеркивают, что пациенты не останутся без защиты. Для таких ситуаций разработаны специальные планы, а в будущем больница намерена построить новые убежища. Несколько страховых компаний начали предлагать новый вид услуг – страхование от военных рисков в мирное время. Ранее такие риски не покрывались. По словам представителей отрасли, наибольший интерес к новому продукту в первые дни проявили сельхозпроизводители. В ночь Лиго в Риге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Это позволит жителям и гостям столицы удобнее добраться домой после праздничных мероприятий. Кроме того, 23 и 24 июня проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным для всех пассажиров.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Приветствую еще раз. И до 19 мы с вами вместе на Ретро ФМ Латвии. Это Эдмунд Кашевский.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: В студии Эдмунд Кашевский.
6: Так, люди добрые, засучили рукава и начнем подводить итоги сразу после следующего музыкального произведения.

0: хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.
1: Итак, понеслась. Нам надо было двустишье, ну, такая, из частушки такая, да, двустишье такая, две строки композиция, ну, и чтобы должно было присутствовать обязательно крекерные шарики. Ну, и что народ предложил? Вот и Лиго, Лиго на календарике. Покупайте от Марио не только сухарики, но и крекерные шарики. Так вот Татьяна написала. Татьяна, я вот, пожалуй, этот текст передам на фирму Марио, пускай они вам что-нибудь придумают. Это вот для них, да. Но у нас по конкурсу, скажем так, ну, немножко не туда. Лиго, Лиго, костер горит, а крекерный шарик к себе манит. Так вот Дайвинг написал. Все хохочет вокруг, Марио с графитными шариками скачет вдруг. Лиго, Лиго, написала Ирина. Ирина, а графитные шарики это зачем и куда, простите? Крекерные, понятно, их кушать можно, а графитные шарики-то что, а? Интересно, но, может быть, это новый женский взгляд на крекерные шарики. Так, спасибо, Ирина, отлично. Далее. Лиго, Лиго, утро наступает, крекерные шарики от голода спасают. Отлично. Зекс написал. Крекерные шарики мы полночи с Лигой ели. Лиго, Лиго, Лиго, до утра мы громко пели. Алекс, Алекс, вот отличился. Лига отмечали, были лица в саже, крекерные шарики ели белки даже. Владимир, вот это да, это же как надо в костре-то было изваляться. И в ночь под Лиго устроим креативный маскарад. Прикроет нашу плоть из крекер-шариков наряд. Марко, ну, просто шедевр, можно сказать. Вам бы в модельеры, Марко. От меня получаете приз. Специальный это песня. Присылайте, что бы вы хотели услышать. Ну, а теперь, внимание, я все не буду давать в эфир, потому что, ну, много времени займет. Спасибо. Это то, что, так сказать, попало сюда, ко мне на дисплей. И, соответственно, в эфир. А так вообще вариантов намного больше. Итак, сейчас... Народ, будете голосовать. Целую песню и целую рекламу я вам на это отпускаю. Вариант номер один. Как же нам понравились крекерные шарики, Лиго-лиго пели мы, осушив стопарики. Вариант номер два. Крекерные шарики мы полночи с Лигой ели. Крекерные шарики мы полночи с Лигой ели. Лиго-лиго-лиго, до утра мы громко пели. Да... Это у меня даже вот язык заплетается, я вот предчувствую. Вариант номер три. Не страшны совсем злющие комарики. Лиго, лиго, если есть у нас крекерные шарики. Лиго. Вот три варианта. Вариант номер один. Как же нам понравились крекерные шарики. Лиго, лиго, пели мы, осушив стопарики. Вариант номер два. Крекерные шарики мы полночи с Лигой ели. Лиго, лиго, лиго, до утра мы громко пели. И вариант номер три. Не страшны совсем злющие комарики. Лиго, лиго, если есть у нас крекерные шарики. Ну, ну вот, Лиго. 244-244-14. Давайте, помогите разобраться, кому из этих трех вариантов мы отдаем главный приз. Жду, отпускаю на это целое музыкальное произведение про самбу белого мотылька и рекламу. Надеюсь на вашу активную помощь.
0: Хрустящие традиции. Вместе с сухариками Марио создаем новые вкусные традиции.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
7: Lidl стоит того.
9: Turkish Airlines подарит любую пасаулс галамерти вел туваку. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
10: Erik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
11: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
12: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.eu.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, спасибо вам, дорогие мои. Спасибо за вашу активность. Помогли разобраться. Ну и сегодня, как говорится, тоже за явным преимуществом определился лидер. Причем сразу с первых шести смс-ок. Они первые все шесть пришли за один вариант. Ну ладно. Бронза. Крекерные шарики мы полночи с Лигой ели. Лигу-лигу-лигу. До утра мы громко пели. Это Олег. Далее четыре голоса. Серебро. 8 голосов. Не страшны совсем злющие комарики, лиго, лиго, есть ли есть у нас крекерные шарики, лиго. Леонид, отлично. Ну и золото. Как же нам понравились крекерные шарики, лиго, лиго, пели мы, осушив стопарики. Олег, еще один, и получает он аж 14 голосов. Ну, что называется, за явным преимуществом. Спасибо! Спасибо за участие всем. Ну, а сейчас будем связываться с Олегом и вручать, собственно говоря, вот эти вкусняшки. Да.

0: Ну, дамы и господа, уже практически под занавес рабочего дня посыпались заявки. Эх. Ну, что-то я попытаюсь, конечно, сделать, но давайте как-то вот пораньше все-таки с этим, да, попробуем. Спасибо.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo ideju bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma.
3: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skāties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: 100% vadostojkī, podhodjāšī dļa tjoplīh palov, prosto v ustanovkī i sistēmai klik. Eto Falcon. Vinil tolšinoj v 6 mm, произведённый в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Click 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно.
9: Можно, можно.
8: Если надо, очень то можно.
9: Можно, можно.
8: Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: От костра до рассвета вкус настоящего Лиго. Легендарный квас, пиво и медалус Илгуциема. Покупай напитки Илгуциемс в магазинах по всей Латвии. Квас ЛВ. Употребление алкоголя вредит здоровью. Продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
11: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
12: Шир политическая реклама. Апмакса партия. Гобзема саракст.
13: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
12: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: Felicita na Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
0: Да, ну вот это я успею исполнить, остальное, скорее всего, на завтра. Еще 2 пришло. Коль скоро ничего не получилось с крекерами и с сухариками, просьба поднять настроение при помощи Долорес. Восклицательный знак, смайлик. Только не называйте мое имя. Несколько восклицательных знаков. Хорошо, не буду называть ваше имя. И последние 3 цифры номера... Ладно, тоже не буду. Отец меня учил, Царство ему небесное. Сынок, всегда будь джентльменом. Ну, раз дама просит, и тем более, что с крекерными шариками и сухариками не получилось, ну, для поднятия настроения, а почему бы и нет? А почему бы не вдарить по нашей Долорес?

0: 4.14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия.
3: Ну, потихоньку будем готовиться к финальному аккорду. Становимся на финишную прямую двумя ногами. Да, я готов целовать песок, по которому... Кстати, я еще не купался в этом году, а вы...

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад. Вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
0: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну вот, собственно, и моя лебединая песня сейчас зазвучит на сегодня. Услышимся завтра вновь в 16:00. Приглашаю вас составить мне компанию. Всем огромное спасибо, что помогали делать эфир Retro FM Latvia. Ну и помните, что сегодня у нас победил вариант со стопариком. Это значит, что вот Лиго, друзья мои, на Лигу вот осторожно с алкоголем, да? Хотя бытует мнение, что квасить по соседям — это не алкоголизм, это так называемый деревенский внутренний туризм. Но все равно, знаете, вот без, пожалуйста, без фанатизма, договорились, да? Все, бай-бай, хорошего вам вечера, до завтра. Завтра будет новый день, новые конкурсы, новые азартные игрища. Это я вам обещаю. Чао!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklāma. Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: остров.
1: Герой этого месяца Навиада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami 2,99 €. Rimi.
1: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмовес Центрес. Крытый пляж в Риге.
1: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмовес Центрес ЛВ. До встречи в Делфи Плодмовес Центрес.

0: 7:40.
1: Лига-марафон от Автопарстрады ЛВ уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
2: Реклама.
3: Uzkūpin uzce un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

0: 7:59.
1: Лига-марафон от Auto Parstra DLV уже начался! Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы! Больше информации на Autoparstra DLV.
2: Реклама.
1: Прыгать через костер – классика. Искать цветок папоротника – романтика. Но Ретро-ФМ знает, канун Лиго – время для новых традиций. С 15 по 19 июня в вечернем променаде даем волю фантазии в конкурсе «Хрустящие традиции». Придумываем креативные, веселые и аппетитные поверья к празднику Лиго. Авторам лучших идей вкусные подарки к праздничному столу. Встречаем Лиго вместе с сухариками «Марио». Создаем новые вкусные традиции.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
4: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Реклама. Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Вандерсала.

0: 8:38.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make Me Smile».

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 9:17.
1: Реклама.
2: Ну, кошок, где Яньос?
3: То пашу, ко венбер. Яньос, Яньос ар топ. Безалкоголискайс алус тервецис 500 мл. Тикай пар 99 центиям. Он безалкоголискайс сидр Сомерсби 2 вейди 500 мл. Тикай пар 1 евро ун 39 центиям. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Ой, сбичал, ай, уеп!

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курзаме облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

все, люди.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе облачно. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 2 до 13 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-22. В Риге завтра будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Кахемодна,
1: кахемодна,
0: танцуют пары под аккорды.
1: Аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь и про...